0: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи.
1: 알립니다. 사라진 북극곰이 무사히 돌아왔어요.
0: спят подо льдом моря, трутся обоих медведи, вертится
2: зима. 또 말로 세상이네. 알그리